0: Yes. Yes.
1: Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали?